Нискарем, холохри на чары нискарем, холохри на чары нискарем, костюм шины дуркулом.